0: Сарогин. Единым чем это освещение.
1: Звони.
2: Это тебе помога.
3: Куп миксават, вижу миксават. Повтуш. Повтуш.
4: Радио.
5: Радио.
4: СК.